Этот воздух, как ватагу стоит, летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит.

0: Экорадио. Новинка эфира.
1: Ты в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 5 сентября на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 15 до 22 градусов тепла.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, тебе принесу.
1: Эко-радио. Реклама.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио.

0: ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Авторадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 5 сентября на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 15 до 22 градусов тепла.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Выборы в Государственную Думу.
1: На выборах 18, 19 и 20 сентября голосуй за сильный Урал, за единую Россию.

0: Авторадио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
1: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением 3-го квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35, 344-940. Количество мест ограничено.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
3: Мы снова танцуем.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

отослан на поезд. Скидящий средств вылечит мою боль. Не существует подходящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым для тебя. И знаю, что снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 5 сентября на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 15 до 22 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд ждет тебя!
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
3: «Территория звука».
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста Кухмастер 950 граммов. 169 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
3: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эльдо-радио. Новинка эфира.
1: Ты в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 5 сентября на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 15 до 22 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Слушаю, повелитель.
2: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
1: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики Филин. Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика Филин. Только хорошие очки и никакого волшебства.
3: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
4: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Выборы в Государственную Думу.
1: На выборах 18, 19 и 20 сентября голосуй за сильный Урал, за единую Россию.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе 299 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 8704.
3: Life is an ocean.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Эйкон Радио.
1: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 5 сентября, на Среднем Урале будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Бабье лето, друзья, успеваем наслаждаться теплом.
0: Эко-радио. Новинка эфира.
2: Can't stop thinking, can't slow down. I'm chasing something.

В НЭК-радио 11 часов 12 минут показывают наши студийные. У микрофона Наталья Миронова. Всем огромный привет! Впереди нас с вами ждет прекрасный день. Погоду синоптики наколдовали просто восхитительно. Обязательно воспользуйтесь моментом и проведите время на природе вместе с родными, друзьями, детьми, питомцами, в конце концов. Какая бы компания у вас ни сложилась, главное, чтобы в ней хватило места музыки, конечно, на Эко-радио. Впереди Коста Лакоста, Минелли, Рехаб. И это только начало нашего с вами большого музыкального рейва длиною в целые выходные. Желаю вам бесподобного настроения и погнали!

прощаться ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: Авторадио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Т-Банк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-Банк 0+.
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в Акками Тагил. Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте. У официального дилера Аками Тагил.
4: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50+. Комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
5: Аками. Проверено друзьями.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Это Бруно Марс на Эко-радио, настоящая американская поп-икона. Иногда кажется, что нет того, чего бы не мог Бруно Марс. Он удивляет поклонников своей творческой универсальностью, будто магазин, в котором есть все. О таком сейчас вам расскажу на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта, посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17.

0: Выборы в Государственную Думу.
1: На выборах 18, 19 и 20 сентября голосуй за сильный Урал, за единую Россию.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением третьего квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Суповой набор из цыпленка бройлера 129 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
2: Ложь.
1: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

Бега и Эйва Макс только что на Экорадио. В студии Наталья Миронова. Всем большой привет. 11:49 на часах. Субботнее утро размеренное, релаксное и, надеюсь, ленивое подходит к концу. Если вы еще не завтракали, то ловите идею. Сегодня, 5 сентября, отмечается Международный день бекона. Обожаю гастрономические праздники. Так вот, как отпраздновать эту дату? Конечно, с хрустящим жареным беконом. Если вы вдруг на ПП, вам подойдет яичница, например. Если же вы ни в чем себе не отказываете, то бекон можно добавить в любое блюдо, насколько богата ваша кулинарная фантазия. Ну а пока вы обдумываете свой завтрак или уже обед, возвращаемся к музыке. Леонид Агутин и пицца прямо сейчас на Экорадио.

0: станции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером на Среднем Урале будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южного направления до 3 метров в секунду. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Завтра уральцев ожидает дождливый день. Столбик термометра будет показывать от 14 до 17 градусов со знаком «плюс».
0: Эго-радио. Новинка эфира.

0: Purple Disco Machine и Kangs только что на Экорадио. В студии Наталья Миронова рада приветствовать всех на нашей любимой волне. Для Качканара это 107.9 FM. Привет, Качканар! Для Нижнего Тагила 103.0 FM. Привет, тагильчане! 12 часов 12 минут показывают наши студийные. Время бежит с невероятной скоростью. Если вы из тех счастливчиков, у кого нет запланированных дел на выходные, я за вас рада. Отдыхайте и наслаждайтесь. А если у вас все-таки целый список дел, тогда включаем музыку погромче и с улыбкой. В отличном настроении делаем все то, что сами себе напланировали. Для вас прямо сейчас Филатов и Кэрос на Экорадио.
1: Экорадио.

0: Это радио. Реклама.
1: ТНТ-8. Когда нужен кроссовер без компромиссов, семиместный салон, интеллектуальный полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Все, чтобы получать удовольствие от каждой поездки. В сентябре ТНТ-8 Сатурн Air Auto на Свердловском шоссе 37 от 2 549 тысяч рублей. Сатурн Air Auto. Официальный дилер ТНТ в Нижнем Тагиле. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября 2026 год.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

12:31 на Среднем Урале. С вами Наталья Миронова, вы на Экорадио. И давайте с вами немножко посмотрим, какая же ситуация с бензином у нас на данный момент. По данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. Нижний Тагил, Газпромнефть, Черноисточинское шоссе, 64D, 92, 95 и дизельное топливо. Очередь от 20 до 50 машин. Качканар, Газпромнефть, дорожный проезд 7, 92, 95 дизель, очередь есть. Нижний Тагил, Башнефть, Кушвинская 8, 92, очередь до 50 машин. Качканар, Крылова 118, 92, 95 и дизельное топливо, очередь 20-50 машин. В связи с быстро меняющейся ситуацией наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на заправках. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в Аками Тагил. Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте. У официального дилера Аками Тагил. Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто». Не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50+. Комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
0: Аками. Проверено друзьями.
2: Нужен большой семейный кроссовер с характером? Тенет Т8. Это семиместный салон. Полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Автомобиль для города, трассы и комфортных поездок всей семьей. В сентябре Тенет Т8 в Русальянс на фестивальной 5B строение 5 от 2 549 тысяч рублей. Русальянс. Официальный дилер Тенет в Нижнем Тагиле. Фестивальная 5B строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
2: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
6: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
5: «Территория звука».

возможно. Ну как вы там, друзья? Как проходит ваша суббота? Если вы здесь вместе со мной на Эко-радио, значит, все отлично. Меня зовут Наталья Миронова. Всех рада приветствовать. 12:50 на часах, а на календаре у нас 5 сентября. Первая учебная неделя в школах пролетела. Вот так сейчас и понесется в уроках, тренировках, различных секциях неделя за неделей. Родители и дети, ну, у вас все получится, это точно. А вот вам повод добавить в жизнь ярких красок, поднять настроение себе и окружающим. Сегодня неофициальный и очень позитивный праздник – оранжевый день. Что делаем? Надеваем оранжевую одежду, используем яркие аксессуары, в конце концов едим оранжевые апельсины, морковь, тыкву и так далее. И вуаля! Никакой осенней хандры. Поднимаем настроение себе, добавляем энергию и оптимизма в жизнь. Всем прекрасного настроения! Вы на Эко-радио!

0: Лампы. Где мне взять хорошие очки?
1: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики Филин. Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика Филин. Только хорошие очки и никакого волшебства.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером на Среднем Урале будет облачно с прояснениями без осадков. Ветер южного направления до 3 метров в секунду. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Завтра уральцев ожидает дождливый день. Столбик термометра будет показывать от 14 до 17 градусов со знаком «плюс».
0: Радио. Новинка эфира.

Cry Slow стала самой популярной композицией проекта Kima Sounds. Это сейчас мегаизвестный виртуальный музыкальный проект и исполнитель, нейромузыкант. Сейчас вот такое появилось звание, создающий электронную и атмосферную музыку с помощью систем искусственного интеллекта. Гипнотические ритмы, расслабляющая атмосферная музыка подходят как для ночных поездок, так и для отдыха или концентрации. В общем, универсальны. Песня Rise Slow поднималась в топ-10 мирового чарта Shazam и получила даже ремикс от известного диджея Alok. Вообще, треки Kima Sounds набирают миллионы прослушиваний. Вот так искусственный интеллект занимает свои позиции в музыкальном творчестве. Кстати, проголосовать за этот трек вы можете на нашем сайте ekoradio.ru. Welcome туда!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. Тенет Т7. Современный дизайн, турбированный двигатель, интеллектуальные помощники водителю и высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5Б. Строение 5. Тенет Т7 от 2 миллионов 45 тысяч рублей. Официальный дилер Тенет. Русальянс на фестивальной 5Б. Строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
4: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Это Ваня Дмитриенко на Экорадио. Из юнца романтика на наших глазах превратился в мощного артиста, за которым интересно наблюдать. 13:23 на часах. С вами Наталья Миронова. Еще больше интересного далее в нашем эфире. И прямо сейчас спешу поделиться с вами информацией на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи. Повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта, посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17.

0: Выборы в Государственную Думу.
1: На выборах 18, 19 и 20 сентября голосуй за сильный Урал, за единую Россию.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: крепче, прижимай поближе, без остатка.
1: Экорадио. Реклама.
2: Ищите современный кроссовер по выгодной цене только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. TNT T7 от 2 миллионов 45 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер TNT в Нижнем Тагиле. Звоните 37-05-65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября 2026 год.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01-585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

13:51 на часах Экорадио. В студии Наталья Миронова. Всем добрый субботний день. 5 сентября отмечается неофициальный, но веселый праздник – День опозданий. Вот тут думаешь, жаль, что суббота, а то бы как опоздал везде. Праздник придумали в 1956 году в американском клубе прокрастинаторов. Ну, где еще, конечно, чтобы дать людям возможность выдохнуть от жесткого ежедневного тайминга. В этот день разрешается немного отступить от привычного расписания, забыть о часах и тем самым снизить уровень стресса от постоянной гонки. Праздник, правда, носит юмористический характер, в этом нюанс. Поэтому, если у вас рабочий день, то, извините, прийти вовремя все равно обязательно. Также сейчас обязательно на Экорадио будет Анасти, Альберт Брайт и Five Star Family.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером на Среднем Урале будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южного направления до 3 метров в секунду. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Завтра уральцев ожидает дождливый день. Столбик термометра будет показывать от 14 до 17 градусов со знаком «плюс».
0: Новинка эфира.
2: Ты в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Песню под названием «Любовная» Акмалли посвятил, конечно же, своей жене Александре. 22-летний певец, как мы помним, женился в конце прошлого года. Избранницей стала лайфстайл-блогер Александра Куртова, с которой они встречались около 4 лет до свадьбы. Все очень серьезно. Поговаривают, что жена артиста долго просила написать песню лично для нее. И вот трек наконец появился. Трек наполнен теплом, нежностью и уютной атмосферой домашнего очага и искренней привязанности. Голосуем за него на нашем сайте ekoradio.ru, и пусть любви в нашем мире будет больше. Я Наталья Миронова, вы на Экорадио. Поехали дальше!

0: Авторадио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил. Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Томатная паста «Кухмастер» 950 граммов, 169 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 сентября.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
6: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «БелДж», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте. У официального дилера «Аками Тагил».
7: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на «БелДж» X50+, комплектация «Актив» с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
8: «Аками». Проверено друзьями.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Вы на Эко-радио, 14:24 на часах, и мы вместе с вами держим руку на пульсе. И давайте посмотрим, какова сейчас ситуация с топливом. По данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. Нижний Тагил, Башнефть, улица Кушвинская, 8, есть 92-й, очередь порядка 50 машин. Качканар, Газпромнефть, дорожный проезд, 7, есть 92-й, 95-й и дизельное топливо, очередь

более 400 машин. Нижний Тагил, Газпромнефть, Черноисточинское шоссе, 64D, 92 и дизель. Очередь около 50 машин. Качканар, улица Крылова, 118, 92 и 95. Очередь не менее 20 машин. В связи с быстро меняющейся ситуацией наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на заправке. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru. Категория 16+.

0: Выборы в Государственную Думу.
1: На выборах 18, 19 и 20 сентября голосуй за сильный Урал, за единую Россию.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

с вами летим, словно кометы. 14:50 на часах. Вы на Эко-радио, в студии Наталья Миронова. Всем большой привет. Только что был Джонни в нашем эфире, а теперь давайте заглянем немного в будущее и посмотрим, кто составит нам компанию в ближайшие минуты. Прямо сейчас Алекс Уоррен, Forever Dream. Далее, как вулканы, чувственный и эмоциональный Артем Качер и Ани Лорак. И, наконец, зафиналит этот музыкальный час красотка Холли Молли, Talk to You Later. Послушаем в конце часа вот такой у нас план. Делаем громче и продолжаем наш рейв выходного дня. Поехали!

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером на Среднем Урале будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южного направления до 3 метров в секунду. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Завтра уральцев ожидает дождливый день. Столбик термометра будет показывать от 14 до 17 градусов со знаком плюс.
0: Эко-радио. Новинка эфира.
2: Can't stop thinking, can't slow down, I'm chasing sun.

15:13 показывают часы в студии Карадио. Микрофона сегодня Наталья Миронова. Всем здравствуйте. До конца этого музыкального часа мы с вами будем вместе слушать любимые треки, наслаждаться субботой, прекрасной погодой, ну и, конечно, обществом друг друга. А мода в нашем обществе меняется циклично. Вы замечали это? Когда-то Петр I заставлял всех состригать бороды, а уже вот в 21 веке это опять модно и стильно. Сегодня, кстати, отмечается Всемирный день бороды. В Европе в 16 веке на государственном уровне решали, кому можно носить бороду, а кому нет. Во времена все того же Петра существовал налог на ношение бороды. А вообще, борода всегда считалась признаком мужества и даже мудрости. В общем, всех причастных с праздником. А прямо сейчас на Эко-радио Биби Рекса.

0: Авторадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе 299 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Пройти обследование на современном рентген-аппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания МедКТ на Красноармейской 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без. Цефалостат, обследование и результат в день обращения. МедКТ, Нижний Тагил, Красноармейская 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Костола Коста и Ольга Серябкина только что на Экорадио. 15:26 на часах. С вами Наталья Миронова, и у меня для вас порция интересной информации на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта, посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельная поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», Нижний Тагил, Восточное шоссе 17.

0: Выборы в Государственную Думу.
1: На выборах 18, 19 и 20 сентября голосуй за сильный Урал, за единую Россию.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Слушаю, повелитель.
2: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
1: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики Филин. Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика Филин. Только хорошие очки и никакого волшебства.
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в Аками Тагил. Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте. У официального дилера Аками Тагил.
4: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
5: Аками. Проверено друзьями.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

И как тут поспоришь, ведь действительно музыка звучит лучше, когда любимый человек крепко обнимает. Это Fastboy и его трек Music Sounds. Вы на Эко-радио, 15.42 на часах. Впереди еще много интересного. В этом часе услышим Holiday Boy, брутальность на максималках, граничащая с милотой и нежностью. Это его трек «Зайчонок». Далее также будут Сомбр, Леша Свик, Дэвид Гетта. Легенда порадует нас своей музыкой. Он появится в коллаборации с Teddy Swims. А прямо сейчас Иракли и Лика Стар. Я же Наталья Миронова, с вами прощаюсь. Встретимся завтра здесь же, на Эко-радио. Всех обнимаю. Пока-пока.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
5: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!

0: Это радио. Реклама.
1: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8-34-35-230-255.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 16 часов. Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 6 сентября на Среднем Урале пасмурно, дождь, ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление 736 миллиметров, температура воздуха в течение дня от 13 до 17 градусов тепла.

Всем большой привет! Прямо сейчас стартует новый выпуск проекта Coverland. Меня зовут Настя Невская. Погружаемся в мир кавер-версии, которые способны по-новому раскрыть любимые песни. Сегодня начнем с трека от Вадима Адамова. Его работы звучат в эфирах на постоянной основе, а количество стримов на цифровых площадках превышает отметку в 100 миллионов. Когда мастер электронной музыки берется за диско 70-х, получается захватывающе. I don't...

Превращение своей самой большой проблемы в самое полезное качество. Потрясающая история оригинала, о которой мало кто знает. Джон Скэтмен, американский джазовый музыкант. Начиная новую главу своего творчества, он переживал, что, слушая его песни, люди поймут, что он страдает заиканием. Поэтому прямо сказал об этом в тексте. В результате огромный хит только что прозвучал в ремиксе «Lou Baggy». Далее чудесный кавер на работу группы «Блонди». Кстати, все привыкли думать, что эта песня о неудачной любви. Но Дебби Харри рассказала. Эта песня о сталкере, который долгое время ее преследовал. Дебби Харри пережила эту историю в творчестве и умудрилась даже вдохновиться.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением 3-го квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам: возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 418704.
3: Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты. Cover

«Другая любовь», дебютный сингл Тома Оделла, трек о внутренней борьбе. Но когда речь идет о том, как справиться с этим состоянием, появляется надежда. Далее вспоминаем большой хит. Главный секрет успеха «Хим» в самобытности и обаянии. Финская группа распалась еще в 2017-м, но у нее до сих пор масса ценителей.

Такие клубные ремиксы нам поставляют Boss Line и No Hopes. Их коллеги, немецкая команда диджеев и продюсеров Калума и Стефани Шатли тоже не стоят на месте. Прямо сейчас новый Ocean Drive.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8-34-35-230-255.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Суповой набор из цыпленка бройлера 129 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
5: Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты.

Большой хит «Си» сегодня в исполнении клубных звезд. Далее в «Коверленде» одна из самых знаменитых композиций британского мультиинструменталиста и композитора Майкла Гордона Олдфилда, вошедшая в не менее успешный альбом

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты. «Coverland» на Эко-радио.

«Зиверт» – шикарный кавер на песню, которая знакома многим поколениям. С простым и важным смыслом – мы не должны отчаиваться. Ведь на смену злым, крушащим надежды вихрем вернется добрый ветер перемен. Это был «Каверленд». Меня зовут Настя Невская. Встречаемся по субботам в 16. Не скучайте.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 6 сентября на Среднем Урале пасмурно, дождь, ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление 736 миллиметров, температура воздуха в течение дня от 13 до 17 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

отсюда. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе. С-74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
3: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 6 сентября на Среднем Урале пасмурно, дождь, ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление 736 миллиметров, температура воздуха в течение дня от 13 до 17 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.
2: Ты в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Только радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Выборы в Государственную Думу.
1: На выборах 18, 19 и 20 сентября голосуй за сильный Урал, за единую Россию.

этот воздух, как в Адыгу стоит. Летнее платье тебе к лицу, не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в Адыгу стоит.

0: Lights, camera, action. Эко-радио.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30. Ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
2: «Территория звука».
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
5: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
6: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
7: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
6: Мир, где классические хиты звучат иначе.
7: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
8: Каверленд ждет тебя!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Слушаю, повелитель.
2: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
1: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики Филин. Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика Филин. Только хорошие очки и никакого волшебства.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 6 сентября на Среднем Урале пасмурно, дождь, ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление 736 миллиметров, температура воздуха в течение дня от 13 до 17 градусов тепла.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 6 сентября на Среднем Урале пасмурно, дождь, ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление 736 миллиметров, температура воздуха в течение дня от 13 до 17 градусов тепла.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Экорадио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Радио. Здесь каждый может стать героем эфира.

На Среднем Урале 21 час. Эко-радио. Реклама.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Город затихает. Но здесь, в эфире, все только начинается. 21.00. 3 часа без остановки. Территория звука на связи.
4: Территория звука.
3: Сегодня в эфире музыка, которая живет после заката. Диджеи, которые чувствуют город и знают его ритм. Оставайтесь с нами. До полуночи только звук. Звук.
5: Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
6: Всем доброго времени суток. На волнах самой правильной танцевальной развлекательной радиостанции радио-шоу Digital Emotions. Осень, а это значит старт нашего нового клубного сезона проекта Digital Emotions. 26 сентября. Сумерки. 10 эпизод. Фонарев и Хуан Эбанес. Итак, действительно, сумерки возвращаются. Магия момента и глубина звука. Два артиста и одна энергия. В этот раз я приглашаю в свое авторское пространство аргентинскую звезду прогрессив-хаус-музыки Хуан Эбанеса. Его музыкальная ДНК – это не погоня за быстрым эффектом, а постепенное развитие истории, атмосферы и энергии на танцполе. Именно поэтому Хуан Эбанес становится специальным гостем вечеринки Digital Emotion «Сумерки». Артистом, чей музыкальный язык идеально совпадает с философией моего мероприятия. Его работы были опубликованы на престижных лейблах, таких как Soundgarden, Manga Ali, Club Sonica, что свидетельствует о признании его таланта в профессиональном сообществе. Кстати, Хуан Эбанес издавался своим ремиксом и на нашей рекорд-компании Digital Emotions. Его треки играют такие легенды электронной музыки, как Эрнан Катанео, Ник Уоррен, что подчеркивает его значимость и вклад в развитие жанра. Итак, в одну ночь, два взгляда и один бесконечный поток качественной прогрессив-хаус-музыки, объединенной общей философией. 26 сентября. Сумерки. 10 эпизод. Фонарев и Хуан Эбанес. Билеты на сайте fonarev.com. И открывает сегодня мою программу три композиции от этого потрясающего диджея и музыкального продюсера. С вами я, Владимир Фонарев, и радио-шоу Digital Emotions. Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки чувств и музыки движения.

Следующая композиция вышла на лейбле «Баланс». Это специальная компиляция, посвященная фестивалю «Баланс», на которую съезжаются все звезды прогрессив хаус-музыки. Я предлагаю вашему вниманию совместную работу Simple City и Juan Ibanez'а. Трек получил название «Aurelis» и до сих пор активно играется всеми топовыми диджеями.

Еще одна интересная работа продюсеры Шри-Ланки K3W и Jamie Vibes в 2023 году создали трек под названием Kingdom of the Dream. Этот трек был полностью переработан в виде ремикса и получил себя потрясающей версии. Но самый лучший для меня, конечно же, от Хуана Ибанеза. Еще за год до официального релиза я получил копию от Хуана. И этот трек великолепно встречает на танцполах в разных уголках нашего необъятного мира. В нем, в этом треке, позитив, счастье и радость. И все это одновременно.

Итак, встреча Хуана Ибанеза 26 сентября в рамках проекта «Сумерки» в Москве, клубе «Треф-8». Подробная информация на сайте fonarev.com. Ну, там же и можно приобрести билеты. Ну, а мы с вами двигаемся дальше, и я предлагаю вам интересные новинки. Два лучших австралийских продюсера, Кейси Тейлор и Джимми Стивенс, объединились для создания двух выдающихся оригинальных треков. Кейси Тейлор и Джимми являются одним из основателей австралийской прогрессив-сцены. Они сотрудничают с огромным количеством известных лейблов. Я же сегодня предлагаю вашему вниманию трек «Хокопоку», который они сделали для лейбла «Садбит», владельцем которого является Эрнан Катанео. Это еще один мастер-класс от двух лучших специалистов в этом музыкальном жанре.

Вы слушаете радиошоу Digital Motions, и я, Владимир Фонарев, продолжаю знакомить вас с новинками прогрессив хаус музыки. И, конечно, я не мог обойти вниманием новый релиз от Гая Джея. Две композиции вышли на лейбле Early Morning, и я хочу представить вам трек, который получил название «Мое существование». Весьма спокойный, атмосферный, но, как всегда, наполняющий танцпол позитивными вибрациями.

Как всегда на экваторе программы я представляю вам свой гастрольный график. 5 сентября буду выступать в Москве на Secret Place. 11 сентября Киров и клуб «Фабрика». 12 сентября Переславль-Залесский и фестиваль «Сфера». 19 сентября встречаемся в Москве на традиционном пати в Кетчапе. И 26 сентября Москва 38 Digital Emotions, Сумерки, Фонарев и Хуан Эбанес. Подробная информация на сайте фонарев.com. А мы с вами двигаемся дальше и слушаем новинку от Камилы Сакламенте.

Продолжаю парад новинок, и на очереди работы рок-компании Melody of Soul. Вышел их летний сборник, четвертый сэмплер, душевный, в котором демонстрируются таланты различных исполнителей. Я предлагаю вашему вниманию проект «Alert» и композиция «В ожидании любви». Премьера в радиошоу.

Проект «Мелодия» Лукасера и Тинтола. Дуэт из Кордобы выступает под названием «Мелодия» с 2019 года, сочетая дип-хаус, прогрессив и даже иногда мрачный техно с гипнотическими ритмами и мелодичным инстинктом. Вы можете удивитесь, но этот трек, который сейчас будет звучать, и он называется «Маликочи», уже поддержан Джоном Дигвидом и точно должен понравиться любителям клубных вечеринок. Давайте прочувствуем эту композицию.

Не ожидали? Да, кладовые танцпола. Крис Фортьер и композиция «Losing Way» в ремиксе от Федерико Маначетти. Это композиция с историей длиной почти четверть века. Оригинал Крис Фортьер появился в начале 2000-х годов и стал частью эпохи прогрессив-хаус-музыки. Когда треки развивались медленно, диджеи рассказывали историю не за 3 минуты, а диджеи рассказывали историю не за 3 минуты, а на протяжении всего сета. В 2026 году к этой работе возвращается аргентинский продюсер Фредерико Маначетти. Он не пытается переписать прошлое, а скорее переносит эстетику классической прогрессив-музыки в сегодняшний звук. И вот давайте послушаем, что в итоге получается.

0: Ruskomnet.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
4: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
5: Overdrive.
6: You are not ready. It could knock you down hard.
7: Overdrive.
8: Overdrive.
9: Overdrive.
10: Overdrive.
11: Overdrive.
12: Overdrive.
13: Overdrive.
14: Overdrive.

0: всем вечерний салют. Это «Овердрайв» — ваша порция музыкального адреналина и главных танцевальных бенгеров этой планеты. Я Настя Невская, за пультом диджей Алексей Крам. И мы готовы плавить ваши динамики. Открываем наш сет треком «Miss Me» от Fab Massimo. Fab — продюсер из берлинского андеграунда. Пока весь Берлин помешан на мрачном и тяжелом техно, этот парень решил пойти против системы и делать суперфанковый, качающий тек-хаус.
1: Did you miss me?

Вы на волне овердрайва. И прямо сейчас ваш пульс подгоняет взрывной ремикс на Let's Go от Джейден Бойсон и Сами Бриэль. Немецкий диджей Яден Бойсон из Гамбурга когда-то пел в подростковом бойс-бенде и снимался в молодежных сериалах. А потом резко сменил имидж и стал взрывать TikTok и фестивали уровня Tomorrowland. В паре с американской вокалисткой Сами Бриэль они выпустили этот пушечный релиз на лейбле Warner Music. Забудьте про тормоза, мы летим только вперед!

О, да, этот грув не узнать просто невозможно. В эфире Овердрайва качает Мэтт Цезари. С хитом «Give it to me» Мэтт, уроженец Марселя, французский техно-маэстро, который сделал гениальный ход, взял ностальгический хит 2000-х и перезапустил его в формате мощнейшего тек-хауса. Трек вышел на легендарном британском лейбле Seattle Records и моментально взорвал глобальные чарты и шазамы. Французский стиль в действии. Устоять на месте просто без шансов. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.

Переключаем вайб. В овердрайве прямо сейчас звучит гипнотический трек OUD от таинственного дипхаус-проекта The First Station. Эти ребята – настоящие мастера музыкальной этномагии. Знаете, в чем фишка? Они взяли древний арабский инструмент, прадедушку современной гитары, и скрестили его с плотным ночным битом. Трек вышел на стильном лейбле Witch Battle, и он звучит так, будто вы прямо сейчас мчитесь на спорткаре по ночному Дубаю. Погружаемся.

Алексей Крафт. Overdrive.

Жара в эфире Овердрайва выходит на новый уровень. В ваших колонках раздается абаджо от итальянца Иван Бек. Иван родом из солнечного города, его называют одним из главных королей Европы. Трек переводится как «вниз», а на танцполах под него буквально все приседают, чтобы потом взлететь. Релиз состоялся на лейбле «There Was Jack». Это чистый праздник, сочные перкуссии и максимум танцевального огня. Ну что, друзья, наш сегодняшний танцевальный перезагруз в программе «Овердрайв» подошел к концу. Мы успели ворваться в берлинский фанк, проехались по марсельскому тек-хаусу и даже потанцевали под арабские мотивы. Надеюсь, вы зарядили свои батарейки на все 100. С вами были диджей Алексей Крафт и Настя Невская. Не прощаемся.

0: Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
4: В эфире «Территория звука».
5: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
6: Overdrive.
7: You are not ready. It could knock you down hard.
8: Overdrive.
9: Overdrive.
10: Overdrive.
11: Overdrive.
12: Overdrive.
13: Overdrive.
14: Overdrive.
15: Overdrive.
16: Overdrive.

Всем привет! Это «Овердрайв» от саунд-продюсера и диджея Алексея Крафта. Сегодня мы начинаем с козырей. Итальянская хаус-мафия в лице Ивана Бека и дуэта GL and Aftermath переработали культовый хит Леди Гаги в треке «Poker Face». Музыканты из Милана объединились, чтобы превратить поп-классику в разрывной тек-хаус-бенгер, который выходил на лейбле «House You». Блефовать не будем. Это

Right от Дэвида Мазилли. Немного фактов из биографии о Дэвиде. Это итальянский продюсер, перебравшийся в Великобританию. Он начал свою карьеру как рок-барабанщик. И именно поэтому перкуссия в его электронной музыке звучит так жирно и физически ощутимо. Трек вышел на авторитетном лейбле Tool Room Records. И он как бы намекает нам, что бы ни происходило вокруг, под этот грув все точно будет хорошо.

В эфире «Овердрайв» у нас в колонках гипнотический трек «The Obsession» от продюсера Милио. Этот парень – настоящий фанат аналогового звука. Друзья шутят, что он реально одержим коллекционированием винтажных синтезаторов, на которых и накручивает эти космические басовые линии. Релиз состоялся на стильном лейбле «Witch Battle». Музыка звучит настолько глубоко и мощно, что эта одержимость ритмом моментально передается каждому слушателю. Ловим этот вайб.

Вечерний марафон продолжается. Прямо сейчас в овердрайве звучит «Surrender» от Fab Massimo, продюсер из Берлина. Но вместо того, чтобы делать мрачное и жесткое немецкое техно, он бунтует против системы и штампует суперпозитивный фанк-хаус. Трек вышел на британском лейбле «Mustache Crew». Слово «Surrender» переводится как «сдавайся». И, честно говоря, сопротивляться этому ритму абсолютно бесполезно. Просто сдаемся этому звуку.

Vimil Remake, Push the Feeling On, от испанцев DJ Con и Mark Palacios, а также нашего ноу-хоу. Трек вышел на лейбле Street King. Но мы держим планку. Прямо сейчас у нас стартовал мощнейший коллаб. Find You от парней из Нижнего Новгорода, Going Deeper и хаус-продюсера Bjork. Трек вышел на легендарном лейбле Tiesto, Musical Freedom. Наш дуэт Going Deeper уже покорил топ-100 битпорт, а Bjork своим плотным басом рвет фестивали от Майами до Токио.

под эти бешеные биты наш сегодняшний выпуск Овердрайва подходит к концу. Надеюсь, вы получили максимум адреналина и энергии на весь остаток вечера. С вами были Настя Невская и автор проекта диджей Алексей Крафт. Включайте музыку громче, живите на максимум и до встречи в следующем эфире.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Это радио. Новинка эфира.
1: Ты в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что